0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Чрезвычайное происшествие на Северном фронте. Военнослужащий армии обороны Израиля получил ранение в ходе выполнения боевых задач. Инцидент квалифицирован военным командованием как оперативный сбой. Он был зафиксирован в южной части ливанской территории 24 июня. По официальным данным, состояние раненого оценивается медицинским персоналом как средней степени тяжести. Пострадавший боец был оперативно эвакуирован с места происшествия и доставлен в госпиталь для оказания неотложной помощи. Представители оборонного ведомства подтвердили, что близкие члены семьи военнослужащего уже извещены о случившемся в соответствии со стандартным армейским протоколом. Совместная операция сил безопасности предотвратила крупную угрозу в окрестностях Иерусалима, выявив подземный туннель, ведущий на территорию Израиля. После получения оперативной информации от гражданской

Благодаря оперативно собранным уликам и анализу ДНК установили личности причастных. В ходе ночных рейдов были задержаны двое подозреваемых в возрасте 30 лет. Именно они могли выкопать подземный ход на территорию страны. Следствие сейчас проверяет обоснованные подозрения, что данный подземный объект был создан в последнее время и предназначался для организации масштабных нападений, а также массовой заброски нелегалов. Вчера, в среду, масштабный антипризывной протест ультраортодоксального сектора спровоцировал транспортный коллапс по всей стране. Колонны автомобилей, выступающих против призыва студентов ЕШИВ в ряды ЦАЛЯ, выдвинулся из нескольких десятков пунктов сбора, заблокировав ключевые транспортные артерии, включая и шоссе номер 1 на подступах к Иерусалиму. Правоохранительные органы оценили количество участвующих транспортных средств примерно в 1000 единиц, в то время как организаторы заявили о гораздо более масштабной акции. Конечной точкой автопробега вчера должна была стать военная тюрьма, однако полиция полностью заблокировала подступы к объекту, из-за чего подавляющее большинство протестующих так и не смогло добраться до цели. Демонстрация вызвала резкое возмущение среди светского населения. Застрявшие в многочасовых пробках водители вступали в открытые конфликты с активистами. Ситуация на дорогах привела к ряду дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что в одной из аварий, спровоцированных вчера движением колонны, пострадала беременная женщина. Спустя 4 часа напряженного противостояния организаторы развернули автомобили обратно. Армия обороны Израиля пресекла попытку нарушения линии безопасности на юге Ливана. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, было зафиксировано транспортное средство с подозреваемыми, которые пересекли охраняемый периметр и создавали прямую угрозу для израильских военнослужащих. После оперативного обнаружения цели авиация ЦАЛЯ ликвидировала угрозу. В армейском командовании подчеркнули, что не допустят действий, направленных против граждан или же сил безопасности Израиля, и продолжат жестко реагировать на любые возникающие угрозы с территории Ливана. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Кофе-боц – один из самых простых и самых узнаваемых израильских напитков. Настолько простой, что его почти неудобно называть рецептом. Горячая вода, молотый кофе, иногда сахар. Перемешать по часовой стрелке. Без фильтра, без машины, без украшений. Гуща оседает на дно, пить нужно медленно, оставляя последнее в кружке. Этот кофе пришел в Израиль с востока, через арабскую культуру, Балканы и армейский быт. Он легко прижился, потому что не требовал ничего лишнего и идеально подходил к жизни без избыточных церемоний. Кофе-боц пьют дома и на работе, на базах и на балконах. Его заваривают в кружке, в стакане, иногда наспех, иногда с паузой. Это не напиток для особого случая. Это кофе, который просто есть. Здесь важен не вкус в гастрономическом смысле. Важна функция. Остановиться, сесть, поговорить, переждать. В армии кофе-боц стал почти универсальным языком. Он сопровождает ночные дежурства, разговоры между заданиями, короткие перерывы, когда нет времени ни на что другое. Это не кофе-брейк, а момент передышки внутри реальности. Сегодня в Израиле есть модные кофейни, сложные зерна и длинное меню. Но кофе-боц никуда не исчез. Он существует параллельно, без конкуренции и без ностальгии. Кофе-боц – это не выбор против чего-то. Это привычка, которая осталась, потому что оказалась удобной. И именно поэтому она чувствуется до сих пор такой точной. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улице.

Улицы городов. В местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Чрезвычайное происшествие на Северном фронте. Военнослужащий армии обороны Израиля получил ранение в ходе выполнения боевых задач. Инцидент квалифицирован военным командованием как оперативный сбой. Он был зафиксирован в южной части ливанской территории 24 июня. По официальным данным, состояние раненого оценивается медицинским персоналом как средней степени тяжести. Пострадавший боец был оперативно эвакуирован с места происшествия и доставлен в госпиталь для оказания неотложной помощи. Представители оборонного ведомства подтвердили, что близкие члены семьи военнослужащего уже извещены о случившемся в соответствии со стандартным армейским протоколом. Совместная операция сил безопасности предотвратила крупную угрозу в окрестностях Иерусалима, выявив подземный туннель, ведущий на территорию Израиля. После получения оперативной информации от гражданской администрации, полицейские округа Иудея и Самария совместно с бойцами МАГАВ обнаружили замаскированный туннель глубиной около 25 метров, проложенный со стороны территории. На месте раскопок силовики изъяли профессиональные инструменты, запасы воды, маски, перчатки. Ключевым фактором в раскрытии дела стала работа экспертов-криминалистов, которые

Благодаря оперативно собранным уликам и анализу ДНК установили личности причастных. В ходе ночных рейдов были задержаны двое подозреваемых в возрасте 30 лет. Именно они могли выкрасить

в ряды ЦАЛЯ выдвинулся из нескольких десятков пунктов сбора, заблокировав ключевые транспортные артерии, включая и шоссе номер 1 на подступах к Иерусалиму. Правоохранительные органы оценили количество участвующих транспортных средств примерно в 1000 единиц, в то время как организаторы заявили о гораздо более масштабной акции. Конечной точкой автопробега вчера должна была стать военная тюрьма, однако полиция полностью заблокировала подступы к объекту, из-за чего подавляющее большинство протестующих так и не смогло добраться до цели. Демонстрация вызвала резкое возмущение среди светского населения. Застрявшие в многочасовых пробках водители вступали в открытые конфликты с активистами. Ситуация на дорогах привела к ряду дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что в одной из аварий, спровоцированных вчера движением колонны, пострадала беременная женщина. Спустя 4 часа напряженного противостояния организаторы развернули автомобили обратно. Армия обороны Израиля пресекла попытку нарушения линии безопасности на юге Ливана. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, было зафиксировано транспортное средство с подозреваемыми, которые пересекли охраняемый периметр и создавали прямую угрозу для израильских военнослужащих. После оперативного обнаружения цели авиация ЦАЛЯ ликвидировала угрозу. В армейском командовании подчеркнули, что не допустят действий, направленных против граждан или же сил безопасности Израиля, и продолжат жестко реагировать на любые возникающие угрозы с территории Ливана. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за предоставление.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть одно короткое слово, которое останавливает почти все. Это слово «дай» – «хватит», «достаточно». Оно может прозвучать в разговоре, в споре, в воспитании детей, на работе. И в отличие от длинных формулировок, «дай» не объясняет и не обсуждает. Оно фиксирует границу. Важно, что «дай» не обязательно крик и не обязательно грубость. Часто его произносят спокойно, почти буднично. Но смысл всегда один. Дальше не идем. Есть и более развернутые формы. Сагур, Ле Царих, Азов, Замаспик. Но «дай» – самая чистая, самая базовая версия остановки. Минимум звука, максимум эффекта. Для русскоязычного уха это может звучать резко, как будто человека обрывают. Но в израильской культуре «дай» воспринимается как технический сигнал, а не эмоциональный выпад. За ним не обязаны следовать объяснения. Никто не должен доказывать, почему достаточно. Достаточно. Это способ прекратить лишние слова, лишние эмоции, лишнее давление. Так язык помогает экономить силы, не раскручивать конфликт, не продолжать разговор ради разговора. Поэтому «дай» в иврите – это не про агрессию, это про границу. Короткую, ясную и понятную всем участникам разговора. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с информации, которая разрешена к публикации. Сегодня, 25 июня, армия обороны Израиля сообщила, что в результате аварии военного автомобиля погиб 32-летний старший сержант резерва Басаль Суед. Погибший военнослужащий исполнял обязанности водителя в составе 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады. В этом же происшествии ранение средней степени тяжести получил еще один израильский солдат. Пострадавший был оперативно эвакуирован в больницу для оказания помощи. Его близкие уже извещены о случившемся. Раненому солдату скорейшего выздоровления. Павшему военнослужащему светлая память. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху жестко ответил критикам оборонной стратегии, прямо коснувшись ситуации на северных границах. Глава кабинета категорически отвергает сообщения о выходе из Ливана, циркулирующие в СМИ. Нетаньяху прокомментировал, что пока он возглавляет правительство, израильские силы будут удерживать созданную буферную зону в Южном Ливане для защиты Галилеи от угрозы вторжения. Это заявление прозвучало на фоне недавней резонансной публикации 13-го телеканала израильского телевидения о том, что на переговорах в Вашингтоне за кулисами якобы обсуждаются планы поэтапного отхода Цаля из Южного Ливана. Нетаньяху фактически опроверг эти сообщения, подчеркнув, что наступательная доктрина уже позволила ликвидировать верхушку ключевой ливанской группировки во главе с Хасаном Насралой и уничтожить около 10 тысяч боевиков. Премьер отметил, что сейчас армия планомерно ликвидирует всю подземную инфраструктуру врага у границ, а оборонный комплекс ведет работу над так называемым проектом, который призван решить проблему беспилотников, заявил премьер-министр. Посольство Израиля в Украине выступило с официальным заявлением, осуждающим проведение радикальной акции в

Украины в соответствии с законодательством Украины. Говорится в сообщении посольства Израиля в Украине. Дональд Трамп заявил, что кампания с Ираном развивается в правильном ключе и приносит весомые плоды. По словам американского лидера, на данный момент фиксируются убедительные победы, заставляющие противоположную сторону пересматривать свои позиции. Глава государства особо выделил тот факт, что руководство Исламской Республики уже сейчас вынуждено идти на беспрецедентные и крайне серьезные уступки. Несмотря на то, что Трамп призвал следить за дальнейшим развитием событий, он добавил, что текущие позиции сильны как никогда, а оказываемое давление на Тегеран продолжит приносить стратегические результаты. Министерство здравоохранения Израиля выступило с экстренным предупреждением для населения из-за подозрения на кражу и незаконную продажу опасной пищевой продукции. По данным ведомства, со склада были похищены партии тхины, которые подлежали уничтожению после того, как в них обнаружили бактерии сальмонеллы. Список опасной тхины можно найти на сайте Минздрава. По факту инцидента уже подана жалоба в полицию, поскольку употребление зараженного продукта может вызвать острое кишечное расстройство, а для уязвимых групп населения представлять опасность. Для получения дополнительной информации можно связаться с горячей линией здравоохранения по номеру *5400. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильские кладбища устроены иначе, чем во многих странах Европы. Прежде всего потому, что здесь сильна традиция похорон как можно скорее после смерти, обычно в тот же день или на следующий. Это правило опирается на еврейский религиозный закон и до сих пор определяет ритм прощания. Подготовкой к похоронам и самим процессом занимается похоронное братство – Хевра Кадиша. Его роль не только техническая, но и этическая – сохранить достоинство умершего и поддержать семью в первые часы и дни траура. Визуально израильские кладбища выглядят сдержанно. Камень, простые надгробия, минимум декоративности. Здесь редко увидишь цветочные композиции или сложные мемориальные элементы. Акцент делается не на оформлении, а на самом факте присутствия. Имя, даты, место. Важно и то, как к кладбищам относятся в повседневной жизни. В Израиле нет привычки посещать кладбище на выходных или просто так. Это не место для прогулок и не часть досуга. Посещения обычно связаны с конкретной датой, годовщиной смерти, днем памяти, и даже тогда они проходят без лишней демонстративности. Во многих кладбищах действуют ограниченные часы посещения. Это подчеркивает границу между пространством памяти и повседневной жизнью. Кладбище здесь не продолжение города, а отдельная, четко очерченная территория. Есть и государственный уровень памяти. Национальное кладбище на горе Герцеля объединяет военные захоронения и могилы лидеров страны. А кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме – одно из старейших и самых значимых в еврейской традиции. Здесь личная память становится частью истории. Израильские кладбища не стремятся быть красивыми или утешительными. Они устроены иначе, строго сдержанно, без попытки смягчить факт смерти. И именно в этом подходе чувствуется уважение к человеку, к памяти и границы между жизнью и ее завершением. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

sexy people.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. Сегодня, 25 июня, армия обороны Израиля сообщила, что в ходе оперативной деятельности на юге Ливана оборвалась жизнь 32-летнего старшего сержанта резерва Баселя Суэйда, который служил водителем 75-го батальона 7-й бронетанковой бригады Саарми Голан. Сообщается, что накануне поздно вечером управляемый им армейский автомобиль перевернулся. В этом же инциденте пострадал еще один израильский солдат. Он получил ранение средней степени тяжести и сейчас находится в больнице. Родственники погибшего и раненого воинов извещены о случившемся. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху жестко ответил критикам оборонной стратегии, прямо коснувшись ситуации на северных границах. Глава кабинета категорически отвергает сообщение о выходе из Ливана, циркулирующие в СМИ. Нетаньяху прокомментировал, что пока он возглавляет правительство, израильские силы будут удерживать созданную буферную зону в Южном Ливане для защиты Галилеи от угрозы вторжения. Это заявление прозвучало на фоне недавней резонансной публикации 13-го телеканала израильского телевидения о том, что на переговорах в Вашингтоне за кулисами якобы обсуждаются планы по этапному отходу Цаля из Южного Ливана. Нетаньяху фактически опроверг эти сообщения, подчеркнув, что наступательная доктрина уже позволила ликвидировать верхушку ключевой ливанской группировки во главе с Хасаном Насралой и уничтожить около 10 тысяч боевиков. Премьер отметил, что сейчас армия планомерно ликвидирует всю подземную инфраструктуру врага у границ, а оборонный комплекс ведет работу над так называемым проектом, который призван решить проблему беспилотников, заявил премьер-министр. Посольство Израиля в Украине выступило с официальным заявлением, осуждающим проведение радикальной акции в самом центре Киева. Дипломатическое представительство выразило глубокую озабоченность инцидентом, подчеркнув, что подобные действия оскорбляют память миллионов жертв нацизма. Далее цитирую заявление посольства Израиля. 21 июня на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция «Объединение братства». Ее участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют. Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскверняет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины, говорится в сообщении посольства Израиля в Украине. Дональд Трамп заявил, что компания с Ираном развивается в правильном ключе.

выгодной как никогда, а оказываемое давление на Тегеран продолжит приносить стратегические результаты. Министерство здравоохранения Израиля выступило с экстренным предупреждением для населения из-за подозрения на кражу и незаконную продажу опасной пищевой продукции. По данным ведомства, со склада были похищены партии тхины, которые подлежали уничтожению после того, как в них обнаружили бактерии сальмонеллы. Список опасной тхины можно найти на сайте Минздрава. По факту инцидента уже подана жалоба в полицию, поскольку употребление зараженного продукта может вызвать острое кишечное расстройство, а для уязвимых групп населения представлять опасность. Для получения дополнительной информации можно связаться с горячей линией здравоохранения по номеру +54 00. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до +28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа.

Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Менаше Кадишман – один из самых узнаваемых и одновременно самых непростых израильских художников второй половины 20 века. Его искусство давно вышло за пределы музеев и стало частью коллективной памяти страны. Он родился в 1932 году в Тель-Авиве, вырос в кибуце Маян-Барух на севере страны. Опыт кибуцной жизни, физического труда, близости к земле и коллективной ответственности стал фундаментом его художественного языка и остался с ним на всю жизнь. Кадишман начинал как скульптор. Он учился в Академии Бецалель, затем продолжил обучение в Лондоне. Его ранние работы связаны с металлом, пространством и масштабом. А центральной темой постепенно стала жертва – человеческая, историческая, национальная. Самый узнаваемый образ Кадишмана – овцы. На первый взгляд – почти простодушный мотив. Но за ним скрывается сложный символический слой. Библейский сюжет жертвоприношения, память о Холокосте, судьба солдата, который отдает себя общему целому. Этот образ стал визуальным языком, через который художник говорил о боли и ответственности. Одно из ключевых его произведений – мемориал павшим солдатам Израиля «Долина павших» на горе Герцля в Иерусалиме. Это не монумент победы, а пространство утраты. Кадишман сознательно избегал героизации и пафоса, сосредотачиваясь на цене, которую платит общество. Со временем он активно обратился к живописи. Тысячи портретов овец, написанных в ярких, почти детских цветах, стали его художественной подписью. Эти работы легко узнаются, но при этом оставляют тревожное, некомфортное чувство. Именно то, к чему он стремился. Менаше Кадишман умер в 2015 году. Он оставил после себя язык, на котором Израиль говорит о памяти без лозунгов и без украшений. И, возможно, именно поэтому его искусство до сих пор вызывает сильную реакцию, потому что оно не позволяет спрятаться за дистанцией. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция

0: действуют до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Белый дом официально не выдвигал требований об эвакуации подразделений ЦАЛя из приграничных районов Ливана. Эту принципиальную позицию Иерусалима, исключающую отвод сил при любых обстоятельствах, министр уже донес до главы Пентагона Пита Гексета. Кац комментирует, что Израиль сохранит полный оперативный контроль над занятыми территориями для обеспечения абсолютной безопасности жителей приграничья. Министр обороны особо подчеркнул, что армия заблокирует возвращение 200 тысяч местных жителей в буферную зону, поскольку под прикрытием гражданского населения ранее развертывалась террористическая инфраструктура и совершались нападения. Добавлю, что данные жесткие меры реализуются на фоне ультиматумов со стороны руководства Исламской Республики, которое увязывает прекращение огня в Ливане с выводом войск и угрожает блокированием Ормузского пролива, если ЦАЛь не уйдет из Ливана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственная причина присутствия израильских войск в Ливане – это деятельность Хизбаллы, а также ракетные залпы в сторону Израиля. По словам Рубио, в переговорах между Израилем и Ливаном, которые проходят сейчас в Вашингтоне, обсуждается постепенная передача контроля над определенными районами ливанским властям. Фактически, комментарий Рубио подтвердил инсайт 13-го телеканала о частичном выходе сил ЦАЛя из Ливана. Масштабная государственная программа модернизации регионов находится в центре внимания руководства Израиля. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, за последний год на восстановление южных рубежей и развитие западного Негева было выделено порядка 23 миллиардов шекелей, что уже привело к рекордному спросу на жилье в этих районах. По словам главы правительства, аналогичный подход будет применен и на севере страны, где ранее был утвержден пакет финансирования в размере 29 миллиардов шекелей для модернизации инфраструктуры, включая и новые транспортные артерии и создание университета в Кирьят-Шмона. Кроме того, премьер анонсировал и строительство двух новых международных аэропортов. Новый вектор развития в двусторонних отношениях. Избранный лидер Колумбии Абелардо де Эль Спиралья объявил о радикальном пересмотре внешнеполитического курса своей страны в отношении еврейского государства. В своем официальном заявлении глава Латиноамериканской республики подчеркнул намерение не просто возобновить, но и беспрецедентно укрепить дипломатические связи. Новый лидер заверил, что Израиль обретает в лице Колумбии преданного и надежного партнера. Далее цитирую. «Колумбия восстановит и укрепит свои отношения с государством Израиль так, как никогда прежде. Израиль может рассчитывать на Колумбию как на верного друга и надежного союзника. Пусть Бог благословит наши два народа», — сказал избранный лидер Колумбии. Масштабная облава на строительном объекте в Бет-Шемеше завершилась задержанием крупной группы нарушителей и жесткими административными мерами против застройщика. Оперативники местного участка полиции совместно с силами Иерусалимского округа обнаружили на стройплощадке 11 нелегальных мигрантов, которые пытались скрыться в специально оборудованном тайнике за фальшстеной.

на 30 дней. Силовики подчеркивают, что привлечение к работам лиц без законных оснований на пребывание в стране создает прямую и серьезную угрозу общественной безопасности. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле яйца едят не только на завтрак. И это часто удивляет тех, кто здесь впервые. Яичница, омлет, шакшука, яйцо вкрутую с салатом – все это вполне нормальный ужин. Без объяснений и без ощущения, что не успели приготовить что-то серьезное. При этом яйца на завтрак, конечно, тоже никуда не делись. Просто в израильской кухне яйца не привязаны ко времени суток. Они существуют сами по себе, как удобная, понятная и универсальная еда. Причин у этого несколько. Первое – климат. Вечером, особенно летом, не хочется тяжелых блюд. Яйца дают сытость, но не перегружают организм. Вторая – кашрут. Мясной ужин сразу тянет за собой ограничения. Посуда, ожидания, планирование. Яйца же парвы. Они не создают проблем и подходят всем. Есть и исторический слой. Армейская кухня, кибуцы, влияние британского периода, культура простой функциональной еды. Яйца всегда были доступны и не требовали сложной подготовки. Шакшука родилась именно из этой логики. Сытно, быстро и из того, что есть под рукой. И есть еще один уже современный аргумент. Сегодня диетологи как раз советуют легкий, но богатый белком ужин. Омлет, салат, хлеб с коттеджем – ровно то, что израильтяне едят десятилетиями, даже не называя это здоровым образом жизни. Израильская кухня в целом не стремится к церемониальности. Здесь ужин – это не обязательный ритуал, а пауза между днями. Яйца на ужин – это не компромисс и не признак спешки. Это практичное отношение к еде и к жизни. Поесть, выдохнуть и пойти дальше. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Белый дом официально не выдвигал требований об эвакуации подразделений ЦАЛя из приграничных районов Ливана. Эту принципиальную позицию Иерусалима, исключающую отвод сил при любых обстоятельствах, министр уже донес до главы Пентагона Пита Гексета. Кац комментирует, что Израиль сохранит полный оперативный контроль над занятыми территориями для обеспечения абсолютной безопасности жителей приграничья. Министр обороны особо подчеркнул, что армия заблокирует возвращение 200 тысяч местных жителей в буферную зону, поскольку под прикрытием гражданского населения ранее развертывалась террористическая инфраструктура и совершались нападения. Добавлю, что данные жесткие меры реализуются на фоне ультиматумов со стороны руководства Исламской Республики, которое увязывает прекращение огня в Ливане с выводом войск и угрожает блокированием Ормузского пролива, если ЦАЛь не уйдет из Ливана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственная причина присутствия израильских войск в Ливане – это деятельность Хизбаллы, а также ракетные залпы в сторону Израиля. По словам Рубио, в переговорах между Израилем и Ливаном, которые проходят сейчас в Вашингтоне, обсуждается постепенная передача контроля над определенными районами ливанским властям. Фактически, комментарий Рубио подтвердил инсайт 13-го телеканала о частичном выходе сил ЦАЛя из Ливана. Масштабная государственная программа модернизации регионов находится в центре внимания руководства Израиля. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, за последний год на восстановление южных рубежей и развитие западного Негева было выделено порядка 23 миллиардов шекелей, что уже привело к рекордному спросу на жилье в этих районах. По словам главы правительства, аналогичный подход будет применен и на севере страны, где ранее был утвержден пакет финансирование в размере 29 миллиардов шекелей для модернизации инфраструктуры, включая и новые транспортные артерии и создание университета в Кирьят-Шмона. Кроме того, премьер анонсировал и строительство двух новых международных аэропортов. Новый вектор развития в двусторонних отношениях. Избранный лидер Колумбии Абелардо де Эль Спиралья объявил о радикальном пересмотре внешнеполитического курса своей страны в отношении еврейского государства. В своем официальном заявлении глава Латиноамериканской республики подчеркнул намерение не просто возобновить, но и беспрецедентно укрепить дипломатические связи. Новый лидер заверил, что Израиль обретает в лице Колумбии преданного и надежного партнера. Далее цитирую. «Колумбия восстановит и укрепит свои отношения с государством Израиль так, как никогда прежде. Израиль может рассчитывать на Колумбию как на верного друга и надежного союзника. Пусть Бог благословит наши два народа», сказал избранный лидер Колумбии. Масштабная облава на строительном объекте в Бет-Шемеше завершилась задержанием крупной группы нарушителей и жесткими административными мерами против застройщика. Оперативники местного участка полиции совместно с силами Иерусалимского округа обнаружили на стройплощадке 11 нелегальных мигрантов, которые пытались скрыться в специально оборудованном тайнике за фальш-стеной из гипсокартона. Все подозреваемые были немедленно арестованы и доставлены в участок для проведения допроса. Реакция правоохранительных органов на грубое нарушение законодательства последовала незамедлительно. Заместитель командующего Иерусалимским округом подписал официальный указ о принудительной остановке всех работ и закрытии строительного объекта сроком на 30 дней. Силовики подчеркивают, что привлечение к работам лиц без законных оснований на пребывание в стране создает прямую и серьезную угрозу общественной безопасности. И далее

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8

352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В общественном транспорте в Израиле важно знать не только слова, но и логику движения. Здесь не садятся и не выходят. Здесь поднимаются и спускаются. В автобус или поезд поднимаются. Улим ле автобус. Поднимаемся, то есть садимся в автобус. Улим ле ракевет. Поднимаемся, то есть садимся в поезд. А из автобуса или поезда спускаются. Йордим ме автобус. Спускаемся, то есть выходим из автобуса. Йордим ме ракевет. Спускаемся, то есть выходим из поезда. Поэтому, если вы хотите сказать, что выходите на следующей остановке, то нужно сказать следующее. Ани йоред батахана абаа. Ани йоредет батахана абаа. Я выхожу на следующий. Буквально спускаюсь. Самый нормальный вопрос в автобусе звучит просто. Слиха. Матахана абаа. Извините, а какая следующая? Если уточняют у друг друга, ата йоред по, ат йоредет по, вы здесь выходите? Или эфо йордим ле. Где выходишь, чтобы попасть туда-то? Есть и чисто израильская деталь. Если водитель не открыл дверь или проехал остановку, из салона кричат одно слово. Нааг! Водитель. Это не грубость, а рабочий сигнал. После этого могут добавить. Ацорпу. Остановитесь здесь. Или тифтах бавакаша. Откройте, пожалуйста. В транспорте в Израиле говорят коротко и по делу, без лишних слов и без смягчений. Это та ситуация, когда важно, чтобы вас точно поняли и быстро. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работаете,

0: работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль возложил полную ответственность за эскалацию регионального конфликта на проиранские силы, действующие на территории Ливана. Выступая на международном форуме в Тель-Авиве перед иностранными делегатами, глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар прокомментировал, что с марта текущего года по территории Израиля было выпущено свыше 7 тысяч ракет и беспилотников. По словам дипломата, подобные действия начались по прямому указанию из Тегерана. Глава МИД подчеркнул, что у Израиля нет фундаментальных разногласий с официальным Бейрутом, за исключением нескольких пограничных споров, которые можно оперативно урегулировать. Дипломат добавил, что обе страны имеют общего врага в лице радикальной группировки, которая угрожает суверенитету Ливана и безопасности израильских граждан. И ни одно суверенное государство не оставило бы столь массированной атаки без жесткого ответа, сказал Гидеон Саар. Противодействие международной делегитимизации и обеспечение стратегической независимости остаются ключевыми приоритетами для руководства Израиля. Комментируя вызовы, стоящие перед страной, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал информационное и дипломатическое давление на мировой арене восьмым фронтом войны, в отношении которого государство намерено предпринимать самые решительные шаги. Глава правительства подчеркнул, что благодаря упреждающим оборонным операциям Израилю удалось ликвидировать непосредственную угрозу применения баллистических ракет и существенно отдалить реализацию ядерных амбиций иранской стороны. Для долгосрочного укрепления суверенитета в оборонный бюджет на ближайшие десятилетия закладывается дополнительно 350 миллиардов шекелей, направленных в том числе и на развитие независимой подземной военной промышленности. По заявлению премьер-министра, залогом выживания и будущего признания государства в регионе является исключительно концепция национальной силы, способная гарантировать безопасность граждан и сдерживание любых внешних угроз. Внутренний кризис вокруг пилотной программы по интеграции женщин в бронетанковые войска привел к прямым переговорам военного руководства с религиозными лидерами. На встрече с раввинами начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир жестко обозначил позицию оборонного ведомства, назвав привлечение женщин к боевым ролям вопросом огромной оперативной важности. Напряженность возникла после того, как авторитетные раввины пригрозили полностью прекратить отправку студентов ешив в танковые части из-за опасений, что соблюдающие религиозные предписания новобранцы будут нести службу в слишком тесном контакте с женщинами-военнослужащими. В официальном заявлении армейского командования подчеркивается, что в условиях текущего масштаба угроз ЦАЛ испытывает острую нехватку тысяч бойцов на передовой. Глава генштаба прямо заявил, что для успешного выполнения оперативных задач и закрепления достижений военной кампании армии сегодня критически необходим каждый солдат, независимо от пола. Главные воздушные ворота Израиля расширяют свои операционные мощности. Терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона, приостановивший работу из-за изменений с безопасностью, вернется к обслуживанию пассажиров в течение ближайших двух недель. Согласно утвержденному графику, запуск терминала будет поэтапным. Уже с 28 июня из него возобновится отправка внутренних рейсов, главным образом в Эйлат. Следом за этим, к 1 июля терминал 1 начнет полностью принимать и международные направления, которые традиционно обслуживают лоукост-перевозчики. Администрация аэропорта рассчитывает, что открытие терминала позволит значительно снизить нагрузку на терминал 3 в разгар летнего сезона, а также станет стимулом для возвращения на израильский рынок популярных бюджетных авиакомпаний. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бейт-Гуврин – археологический комплекс на юге района Шфела и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Бейт-Гуврин расположен между Иерусалимом и Ашкелоном. На поверхности это выглядит как обычный национальный парк, но его главная особенность – скрыта под землей. В мягком известняке здесь на протяжении веков были вырублены сотни подземных пространств, пещер, залов и коридоров, образующих разветвленную систему. Эти подземные сооружения использовались для самых разных целей. Здесь были каменоломни, цистерны для воды, склады, маслобойни, голубятни и погребальные комплексы. Самыми впечатляющими считаются так называемые колокольные пещеры – огромные залы с узким отверстием сверху и расширяющимся объемом внизу, полностью вырубленные вручную. История места охватывает несколько эпох. В эллинистический период здесь находился город Мареша. В римское и византийское время Бейт-Гуврин был известен как Элефтерополис и служил важным административным и торговым центром региона. Со временем город на поверхности утратил свое значение, а подземные сооружения сохранились. Сегодня Бейт-Гуврин дает редкую возможность увидеть, как выглядела повседневная жизнь древнего города не через дворцы и храмы, а через инфраструктуру, труд, хранение, воду и пространство. Это место, где история ощущается буквально под ногами, в масштабе, тишине и в камне. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль возложил полную ответственность за эскалацию регионального конфликта на проиранские силы, действующие на территории.

Виктории Ливана. Выступая на международном форуме в Тель-Авиве перед иностранными делегатами, глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар прокомментировал, что с марта текущего года по территории Израиля было выпущено свыше 7 тысяч ракет и беспилотников. По словам дипломата, подобные действия начались по прямому указанию из Тегерана. Глава МИД подчеркнул, что у Израиля нет фундаментальных разногласий с официальным Бейрутом, за исключением нескольких пограничных споров, которые можно оперативно урегулировать. Дипломат добавил, что обе страны имеют общего врага в лице радикальной группировки, которая угрожает суверенитету Ливана и безопасности израильских граждан. И ни одно суверенное государство не оставило бы столь массированной атаки без жесткого ответа, сказал Гидеон Саар. Противодействие международной делегитимизации и обеспечение стратегической независимости остаются ключевыми приоритетами для руководства Израиля. Комментируя вызовы, стоящие перед страной, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал информационное и дипломатическое давление на мировой арене восьмым фронтом войны, в отношении которого государство намерено предпринимать самые решительные шаги. Глава правительства подчеркнул, что благодаря упреждающим оборонным операциям Израилю удалось ликвидировать непосредственную угрозу применения баллистических ракет и существенно отдалить реализацию ядерных амбиций иранской стороны. Для долгосрочного укрепления суверенитета в оборонный бюджет на ближайшие десятилетия закладывается дополнительно 350 миллиардов шекелей, направленных в том числе и на развитие независимой подземной военной промышленности. По заявлению премьер-министра, залогом выживания и будущего признания государства в регионе является исключительно концепция национальной силы, способная гарантировать безопасность граждан и сдерживание любых внешних угроз. Внутренний кризис вокруг пилотной программы по интеграции женщин в бронетанковые войска привел к прямым переговорам военного руководства с религиозными лидерами. На встрече с раввинами начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйель Замир жестко обозначил позицию оборонного ведомства, назвав привлечение женщин к боевым ролям вопросом огромной оперативной важности. Напряженность возникла после того, как авторитетные раввины пригрозили полностью прекратить отправку студентов ешив в танковые части из-за опасений, что соблюдающие религиозные предписания новобранцы будут нести службу в слишком тесном контакте с женщинами-военнослужащими. В официальном заявлении армейского командования подчеркивается, что в условиях текущего масштаба угроз ЦАЛ испытывает острую нехватку тысяч бойцов на передовой. Глава Генштаба прямо заявил, что для успешного выполнения оперативных задач и закрепления достижений военной кампании армии сегодня критически необходим каждый солдат, независимо от пола. Главные воздушные ворота Израиля расширяют свои операционные мощности. Терминал 1 аэропорта имени Бен-Гуриона, приостановивший работу из-за изменений с безопасностью, вернется к обслуживанию пассажиров в течение ближайших двух недель. Согласно утвержденному графику, запуск терминала будет поэтапным. Уже с 28 июня из него возобновится отправка внутренних рейсов, главным образом в Эйлат. Следом за этим, к 1 июля терминал 1 начнет полностью принимать международные направления, которые традиционно обслуживают лоукост-перевозчики. Администрация аэропорта рассчитывает, что открытие терминала позволит значительно снизить нагрузку на терминал 3 в разгар летнего сезона, а также станет стимулом для возвращения на израильский рынок популярных бюджетных авиакомпаний. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Израиле, согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность. Днем до плюс 28 градусов, ночью 23 градуса тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Митула – самый северный город Израиля. Небольшой, тихий и очень осознанный в своем положении. Здесь живет всего несколько тысяч человек, и каждый из них знает, что значит жить на границе. Не на карте, а в повседневной реальности. Митула была основана в 1896 году и с самого начала существовала как пограничное поселение. За десятилетия она пережила войны, смену эпох и линий напряжения, но сохранила свой характер – сельский, спокойный, почти деревенский. Сады, поля, яблони, виноградники, туристические домики и одновременно ощущение края, где тишина никогда не бывает окончательной. Жизнь в Митуле всегда была двойственной. Природа и зелень рядом с постоянным вниманием к происходящему по ту сторону границы. Это формирует особый тип устойчивости. Здесь не спешат, но и не теряют бдительности. На этом фоне в Митуле есть одна деталь, которая каждый раз удивляет. Каток. В городе работает Мерказ Канада, единственный в Израиле крытый ледовый каток олимпийского размера. Он был открыт в 1995 году при поддержке канадских еврейских общин и стал частью спортивной и общественной жизни города. Каток здесь не экзотика и не туристический трюк. Здесь тренируются спортсмены, здесь дети впервые выходят на лед, здесь проходят соревнования и обычные семейные выходные. Для местных жителей лед – часть нормальной жизни. И в этом есть точный символ. В городе, который живет рядом с напряжением, существует пространство равновесия. Место, где учатся держаться, падать и снова вставать. Митула – это Израиль на краю карты, без иллюзий и без пафоса. А каток – это всего лишь деталь, которая неожиданно точно передает вкус этого места. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле нет единой конституции. Вместо нее правовая система страны опирается на основные законы. Особую группу законов, которые определяют устройство государства, систему власти и базовые принципы прав и свобод. Первый основной закон был принят в 1958 году. С тех пор Кнессет принимал основные законы постепенно по отдельным темам. Каждый из них регулирует конкретную сферу – деятельность правительства, парламента, судебной системы, статус президента, армии, а также основные права человека. Юридический статус основных законов выше, чем у обычных законов. Именно на них опирается судебная система при рассмотрении дел, связанных с действиями государства и органов власти. В ряде случаев основные законы используются как критерий для оценки других законов и решений. Часть основных законов выполняет ту же функцию, что и конституционные главы в других странах. Например, законы о достоинстве и свободе человека или о свободе занятия профессией закрепляют базовые гражданские права. Важно понимать, основные законы принимались в разные годы и при разных политических обстоятельствах. Это не единый документ, а система, которая формировалась постепенно и продолжает развиваться. Именно поэтому израильская правовая модель считается особенной. Ее фундамент не конституция в одном томе, а совокупность основных законов, которые задают рамки работы государства и его институтов. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой.

0: скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Недавно ушел из жизни Уриль Полянский. Человек, имя которого в Израиле связано прежде всего не с властью, а с заботой. Он родился в Хайфе, служил в армии медиком, работал учителем. В политику пришел не ради карьеры, а из желания решать конкретные человеческие проблемы. В 2003 году Луполянский стал мэром Иерусалима, первым ультраортодоксальным главой города. Его стиль был сдержанным, иногда почти незаметным. Он не искал конфронтаций и не стремился к эффектным жестам, предпочитая тихую, системную работу. Но главным делом его жизни стала не мэрия. В 1976 году Уриль Полянский основал организацию «Яд-Сара». Сначала как небольшой добровольческий гемах по прокату медицинского оборудования. Со временем эта инициатива выросла в национальную систему помощи больным, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. «Яд-Сара» позволила миллионам израильтян оставаться дома, а не в больнице, сохранять самостоятельность, достоинство и привычную жизнь. Это одна из самых масштабных волонтерских организаций в стране. Путь Луполянского не был безоблачным. В его биографии был и тяжелый судебный процесс по делу «Холиленд» – одно из самых громких коррупционных дел в истории Израиля. Суд признал его виновным, при этом было установлено, что полученные средства не предназначались для личного обогащения. Из-за состояния здоровья тюремное заключение было заменено более мягким наказанием. Даже этот эпизод не стер главного. Луполянский остался символом человека, который строил институты заботы, а не собственного величия. Он оставил после себя не лозунги и не памятники. Он оставил работающую систему помощи, культуру добровольчества и редкий пример публичной жизни, в которой на первом месте всегда был другой человек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Тубишеват – это еврейский праздник, который традиционно называют Новым годом деревьев. Его дата фиксирована по еврейскому календарю – 15 число месяца Шват, отсюда и название. Изначально Тубишеват не был праздничным днем в современном смысле. Это была календарная дата, важная для сельскохозяйственных законов. С нее отсчитывали возраст плодовых деревьев и определяли, к какому году относится урожай с точки зрения десятин и пожертвований. Со временем смысл дня изменился. В эпоху Каббалы Тубишват получил символическое значение как день связи человека с природой и землей. Появился обычай особого седера Тубишвата с фруктами, вином и благословениями. В современном Израиле праздник приобрел еще одно измерение. Тубишват стал днем посадки деревьев, экологического сознания и связи с ландшафтом страны. Школы, молодежные движения и общественные организации выходят сажать деревья, а сам праздник получил почти светский характер. Сегодня Тубишват объединяет сразу несколько смыслов – древний аграрный календарь, мистическую символику и современное отношение к земле и к экологии. Это редкий пример того, как традиция не исчезает, а меняется вместе с обществом. Тубишват не шумный праздник, скорее тихая точка в календаре, напоминающая о корнях, земле и времени, которое измеряется не днями, а ростом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской системе управления существует понятие, с которым многие сталкивались, но редко понимают, как оно работает. Это комиссия по особым случаям. На иврите «Ваадат Харигим». Важно сразу уточнить. Такие комиссии существуют не только в медицине. Они действуют в разных сферах. В системе здравоохранения, в социальном обеспечении, в образовании, в вопросах жилья, иногда в армии и в других государственных структурах. Принцип везде один и тот же. Израильская государственная система опирается на четкие правила, критерии и инструкции. Но реальная жизнь часто выходит за эти рамки. Когда конкретная ситуация не укладывается в стандартные условия, дело может быть передано на рассмотрение комиссии по особым случаям. Комиссия не отменяет закон и не создает новые правила. Ее задача – рассмотреть исключительный случай в рамках существующих полномочий. Решение принимается коллегиально и оформляется официально с фиксацией аргументов и выводов. В медицине такие комиссии, например, рассматривают просьбы о лечении или лекарствах вне установленного перечня. В социальной сфере вопросы пособий и льгот при нестандартных обстоятельствах. В образовании – исключение из правил приема или финансирования. Механизм один меняется только контекст. Важно понимать, обращение в комиссию по особым случаям не гарантирует положительного решения. Но это признанный и легальный инструмент, который позволяет системе быть гибкой и учитывать человеческий фактор там, где формальные инструкции перестают работать. Комиссия по особым случаям – это точка, в которой государственная машина делает паузу и пытается найти решение между буквой правил и реальной жизненной ситуацией. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель «Краун Плаза Хайфа» подготовил для

0: Для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: Mufasa, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday then.